0: Кто это? Кто это?
1: Нигде никто. Аси се мне что стало?
0: Что са руби? Что это? Бухта? Откиял сам спадла бухта? Pre všetko drahé na svete, čo to je? Nado mnou ľudia. To je lietajúci ostrov, alebo čo? Hej, ak ste dobrí ľudia, pomôžte mi. Kreslo na reťazi priamo z neba. Mám na výber, nie. Nech teda stojí šťastie pri mne. Ťahajte!

0: Кто это? Кто это?
1: Нигде никто. Аси се мне что стало?
0: Что се роби? Что это? Бухта? Откиял сам спадла бухта? Про всетко драге на свете, что то е? Надо мною людя. То е летаючи остров, або чо? Гей! Ак сте добрі людя, поможте мі! Кресло на ретязі приємо з неба. Мам на вибор міє. Нехте да стої щастя при мне. Тягайте!

0: Кто это? Кто это?
1: Нигде никто. Аси се мне что стало.
0: Что са роби? Что это? Бухта? Откиял сам спадла бухта? Pre všetko drahé na svete, čo to je? Nado mnou ľudia. To je lietajúci ostrov, alebo čo? Hej, ak ste dobrí ľudia, pomôžte mi. Kreslo na reťazi priamo z neba. Mám na výber, nie. Nech teda stojí šťastie pri mne.